98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

трибуна, а кебр кебуна, а клюка, а клюк. Кебр кебуна, а кебр кебуна, а клюка, а клюк.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. Латвия штодня фиксует спробу мигрантов проникнуть сбоку Беларуси. Энергоблок БелАЭС знову отключены. У студы с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что в Шаушенковском районе обломки упали на 18-поверховый дом, отбылось возгорание. У Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевом комплексе «Эпицентр» в Крывом Розе. Информация о потерпелых удокладняется. Ранее 24 липня в вынику российских ракетных удару по выставе узброения у Киевской области загинул былый керовник Центру специальных операций по борьбе с терроризмом «Альфа» Службы безпеки Украины Эдуард Сиренко. Про его скон поведомили несколько представников украинского оборонного сектора, былые сотрудники спецслужбы и журналисты. Мигрантский кризис. Латвия уже 4 месяца с 25 сквозняка, что дня фиксует спробу мигрантов третьих краин утрапить на ее территорию праздь Беларусь. Про это свечить проведены выданием позерк анализ даденных помежной службы Балтийской державы. За гэты период 122 дней зарегистрировано агулом 8509 спробов незаконного перехода межи або 70 в среднем за день. Латвия сярод троих краин Евразвязу, что мяржует с Беларусью, все лето отчувая наибольшую миграцыйную нагрузку. На яе долю прыпадае 87,5% усіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Другий энергоблок белорусской атомной электростанции в Островце снова отключен от сетки. Поводле поведомления пресс-службы станции причиной стала необходимость проведения диагностики электроники и электротехничного обсталевания. На станции подкресливают, что радиационный фон остается в норме, а электрозабеспечение споживцов не порушено. ДТЗ по Тивьям. 40-годовый мотоциклист разбился до смерти, поведомляет пресс-служба УУС Городенского облвыконкому. Авария сдарилась помеж агрогородком Трабы и вёской Браги. Мужчина урезался в грузовик МАЗ, який стоял на месте. Означается, что он не имел права у кировца, а кроме того, ехал без шлема. Проводится проверка. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за прошлый час, осенсованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Ведомо, что конференция откроется витальным словом демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Белорусской Народной Республики Вонки Сурвилы. Программа сайд-эвентов стартует на день ранее 7 жнивня. Будет организована онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і фестывальныя рухі, канешне ж. Сёння прыгадаем тое, як адбыўся фестываль «Тутака» сёлета. 4 дні падзеі, з якіх 3 бясконцы актыўнасці. Самыя розныя сустрэчы, багатыя ўражанні і не толькі. Сёння ў перадачы.

0: Манифест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети. Там вот если есть очень классная, там, типа, «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да. А там люди реально плакали. Плакать, что-то писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
2: Где напроконцы усе гэтай гісторыі захоўваюцца гэтыя чорныя квадраты?
1: Первый чорный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо им большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше. Война в Украине. Дрон трапил у приватный дом у Харкове. За полгода в Беларуси за политику осудили 11 подлетков. Створенный сайт для расследования забойства на Лепельщине. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что у Шаученковском районе обломки упали на 18-поверховый дом. Отбылось возгорание. В Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевому комплексу эпицентра у Кривом Розе. Российский дрон трапил у приватный дом у Харкове. Один человек загинул, еще шестеро потерпели. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 438 000. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлик ведет Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. За первую половину года суды вынесли присуды 239 подлеткам. 22 неполногодовые отримали реальные термины. 11 судили по политичных артикулах. Что тычется политичных присудов, то 9 подлетков осудили за так званое сприяние экстремистской деятельности, одного за заклики до деяния, накированных на причинение шкоды национальной безопасности, еще одного за знищение державных символов. Створенный сайт для допомоги у расследовании злочинства. Расследуется забойство неведомой женщины, тело якої знайшли у лесном массиве Лепельского района у минулым красовику. Про это пишет агенция «Минск новины» со спасылкой на следующий комитет. Попередне установлено, что смерть женщины носит криминальный характер. До сбора информации долучились волонтеры, которые створили отмысловый сайт «Розыск.BY». На этом интернет-ресурсе будут размещать данные про ходу расследования и новые обставины. На сайте так само есть форма зворотной связи. Про зие можно анонимно поведомить звездки про злочинство. Покуль неведомый навод узрост женщины. На сайте позначено, что ей могло быть от 18 до 40 годов. Вучені тероборони пройдуть у двух районах Берастейщини, на межі з Україною і недалеко від Польщі. Вучені сили у територіальної оборони Малорицького і Драгічинського району анонсувало Міністерство оборони Білорусі. Вучені, як заявлено, пройдуть 26-28 липня, цитата, у рамках навучальних зборів з воєнно-обов'язаними територіальних військов під керівництвом намісника старшині Берастейського обласного виконавчого комітету. 2027 год будет обвешен у Польши годом информационной опытности и безопасности. Про это пишет Белорусская служба Польского радио. Спикер Сенату Малгожата Кедава-Блонская выказала надежду, что у проекта удастся утягнуть важнейшие культурнинские эдукационные установы Польши. Мы это поводлее, как мы все лепше разумели, где хлусня, где фейки в сетеве, как мы умели оборониться. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежже сегодня невеликая облачность, без опадков, температура по ветру плюс 27-29.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Новини музичного світу.
1: Американська співачка Олівія Родріго обвістила про створення нового жіночого фестивалю Daisy Chain Fields. Проект протягує традиції знакомитого Lilith Fair, який у 1990-х став символом підтримки жінчин у музичній індустрії. У фестивалі приймуть уділ відомі артистки різних поколінь, а частка зібраних сродків буде накерована на доброчинні ініціативи. Незалежные музычные фестивали Шотландии обвинователи BBC у недобросумленной конкуренции. Организаторы нескольких незалежных музычных фестивалей у Шотландии заявили, что выпуск нового фестиваля BBC Radio 2 in the Park привел до резких падений продажи билетов и навод отмены некоторых мероприемств. Для организаторов великий державный проект перетягнул на себе глядачу и хедлайнеров, что поставило невеликие фестивали в вельми складанное становище. У Франции отшукали уникальный архив – 53 годины видеозаписов музычного фестиваля «Ривьера-76», который долгий час лечился страченным. Фестиваль, организованный створальником «Вудстоком» Майклом Лэнгом, отбылся в 1976 году, але после финансового провала амаль на полстагодия зник с истории музыки. Пленки были выпадково знойдены у Парижском архиве и теперь отреставрованы специалистами Французского национального аудиовизуального института. На их заховались выступления Джо Кокера, Джимми Клиффа, Бетти Дэвиса и других ведомых музыков. На основе знойденных материалов уже подрихтованы документальный фильм, который упершиню откроет широкой публике и историю этого амаль забытого фестивалю.
2: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number, and I'll get back to you. Peace.
3: Hi, Scotto. It's Kelly. Listen,
4: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
5: Call me back when you...
6: I want you to call me.
7: He's not home. We'll leave him back.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: За неполных семи.
2: Война в Украине. Удар российцев по Запорожье. Силовики начали проверку у дочинения до белоруса за видео про притоны. Зальцбургский фестиваль откроется промовой Марии Колесниковой. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. У вынику российского удара авиабомбами по Запорожье забили человека и поранили еще одного. На Сумщине оккупанты атаковали беспилотниками молочную ферму. Загинули коровы. Тем часом Панама заявила, что Россия вербует громадян у этой краины на войну. Улады Панамы неодноразово звертались по отлумачению до российского боку. У Москвы отказали, что все контракты, небыто подписанные доброохотно, являются особистым выбором кожного. Силовики прошли проверку за видео TikTok. По водле Министерства внутренних справ, 39-годовый уродженец Волковыску, який уже несколько годов живе в Польше, распаусюживал информацию про наркопритоны в родном городе, який небыто покрывает милиция. Теперь по этому факте проводится проверка. Змест видео могут квалифицировать как поклеп, образу представников улады и распаливание ворожести. Так само силовики погрожают притягнуть мужчину до отказности. В 24-м годе его обвестили у междержавные вышук, а голому дочинение до белоруса уже распочато 13 криминальных справов за так званую экстремистскую деятельность. Аварія з беларусами у Батумі. Некалькі громадянов Беларусі, у тым ліку дзеці, застаюцца ў шпіталях. Паводле Міністэрства замежных справаў Беларусі, усе пацярпелыя атрымліваюць медычную дапамогу. Беларускі консул працуе ў Батумі, падтрымлівае сувязь з пацярпелымі і іх сем'ямі, а таксама дапамагае з афармленнем дакументаў і арганізацыяй дастаўкі на радзіму целаў загінулых. Аварія адбылася ў суботу 25 ліпеня. Сутыкнуліся турыстычны мікрааўтобус, у якім ехала група беларусаў, і легкавы аўтамабіль. Загинули двое белорусов, еще 12 человек отримали разные тяжкости травмы. Поводле видовочества удар был настолько мощный, что некоторые пассажиры выпали с салона. Министерство внутренних справ в Грузии ведет следство, как выявить причины аварии и виноватых у ее. Про культуру. В Австрии сегодня пройдет официальная церемония открытия Зальцбургского фестиваля, одного из наибуйнейших сусветных форумов классической музыки и театру. Все лето организаторы запросили выступить на открытии с урочистой промовой Марию Колесникову, один из символов протеста у Беларуси 20-го года. Профессийная флейтистка и дирижерка Колесникова является гоноровой профессоркой университета Мацартеума в Зальцбургу и уладальницей международной премии Карла Великого. Музычную программу Раму церемонии открытия означали белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Он будет дирижировать оркестром Мацартеума. У 20-м дирижер открыто выступил супроть режиму Лукашенко и позднее писал подеи того часу в книзе «Белые дни Менску. Наша мара про свободную Беларусь». Теперь Алексеенок – головный диригент немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе и Дуйсбургу. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск – раз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 27-29.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине, обмерковывается поветренное перемирие. У Латвии проберут дорожные знаки, которые у

0: Сегодняшнее споткание с польскими вершами закончим перекладенным Андреем Хадановичем вершам, який мае захоловак верш. И песняй, якая называется «Няма на свете таких мест». А усё это для того, каб дали вы пасля закончения программы волю своей фантазии и поплыли з ёю месцы, где вы николи дагэтуль не были. А я, Андрей Степанюк, почекаю, як вернете ся и споткаю ся с вами у поэтичных роздумах про стыдень.
1: Войтех Банович, верш. Я знайшов верш, якому ўжо 20 гадоў. Няўжо сапраўды мой? Хацелася б, але той, хто яго напісаў,

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио «Рация».

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Румынские войскоцы третий раз за три дни сбили беспилотник. МТС обвестил тендер на обновление вышки сувязи на Гомельщине. Беларусь спробовал вывести в Польшу коллекцию 100-годовых банкнот. У студии Анжелика Ляльковская. Военно-поветренные силы Румынии поведомили про черговое порушение поветренной просторы краины. У неделю румынский знищальник F-16 сбил беспилотник над территориальными водами краины у районе Сулина-Килия. Это уже третий подобный инцидент за последние три дни. Два попередних выпадки отбылися 24 и 25 липня. По воде румынского министерства обороны один из ранее сбитых беспилотников был идентифицирован как российский дрон типу «Шахет», який використовується у війні супроть України. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що порушення повітряної простори країни недопущальне. Він повідомив, що після завершення розслідування Бухарест має намір накерувати Росії офіційну ноту протесту. Румунські улади підкреслюють, що такі інциденти розглядаються вельми серйозно, поскольку Румунія з'являється сябром Європейського зв'язу і НАТО. Белорусский мобильный оператор МТС обвестил тендер на обновление базовой станции у вёсцы Тоніш Лельчицкого района Гомельской области, неподалёк от межи с Украиной. По вводле информации, опубликованной документации закупки, планируется провести будовничо-монтажные работы по обновлению 39-метровой вышки сувязи. Кошт контракта оценивается прикладно у 9 тысяч долларов. У официальных документов не поведомляется, какие именовито пошкоджені отримала базовая станция. Однако незалежные меды у приватной Флагшток ранее поведомляли, что в конце червеня этот объект мог быть пошкоджен у вынику атаки беспилотников. Вышка небыты выкористовывалась як ретранслятор для керования российскими ударными дронами. Официального

0: слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускі ПЕН – одна з найстарейших правоабаронных организаций країни, заснаваная в 1989 годе. Яна об'ядновує письменников, перекладчиков и журналистов, змагається за свободу слова и культурные правы. Сярод яе сябров – нобелевские лауреаты Светлана Алексеевич и Олесь Беляцкий. Уваходить у международный ПЕН-клуб. Поразмовляли со старшиной ПЕНа, письменницей и правооборонцей Татьяной Нядбай, как працует организация в сегодняшней непростой ситуации.
2: Безумовно, мы разумели ситуацию, в якой мы живем, в якой мы існуем, и то, как несправедливость это чинится у дочинения до інших организаций, которые так само, как и мы, не сделали ничего кепского, а наоборот, делают на користь державы, на користь белорусского народа свою справу, свою працу. Конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами сдарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
3: Вы ранее отзначали, спочатку репрессуются политические силы, правооборонцы, а культура застается на наступную чергу. Сегодня репрессии дошли и до книг. Те означает это, что режим воспринял культуру как реальную погрозу?
2: Я бы сказала, что сегодня репрессии дошли до книг, системные репрессии дошли до книг, потому что все-таки из 20-го и навод ранее еще книга белорусская так само трапляла под этот каток репрессий и культура трапляла. То, что системно зараз дошли руки только теперь, это свидетельствует только про то, что улады недооценивают роль культуры. И это то, про что мы говорили весь час и давно, что недооценивают роль культуры у развитии громадства. Сегодня при этом они завсёды сами створяют эрзац культуру, они разумеют культуру как то, что повинно обслуговывать их идеологичные интересы, и завсёды у них было помкнение створить такие институции, которые бы эти интересы идеологичные обслуговывали. Только что это завсёды отримывалось достаточно низкой якости. И сегодня вот они изнищают ту незалежную культуру, якая развилась на суперах без ніякої підтримки держави.
3: Не глядячи на тиск, ви переконані, книги забезпечують безперепинність національного наративу. Що, на вашу думку, дає сили білоруським письменникам і видавцам працювати працю в умовах, коли само існування ПЕНу об'явлено поза законом?
2: Я думаю, що дає внутрішня переконаність, що ми маємо на це право, що це частка нашої ідентичності, що це частка нас самих, і усвідомлення, що ми нічого не робимо кепського, і що ми маємо право на те, щоб бути собою і людьми зватися. Ось это уже несколько стагодий, это мотив людьми зваться, нас объединяет, нас упевнивает у себе и дает нам силы, напевно, и упевненность в том, что мы имеем рацию.
3: Белорусский ПЕН отримал гоноровую премию в Хиросиме. Чи является это свидетельством того, что захование белорусского слова – это не локальная справа, а глобальная миссия?
2: Безумовно, мы живем и выживаем, и існуем сегодня, дякуючи у тим ліку, дякуючи не только внутренней силе, переважно, в першу чергу, это наша внутренняя сила и наша внутренняя переконанность, без этого бы ничего не было. Але этому всему помогает международная поддержка. То бок, с одного боку, мы рассказываем свету про то, в какой ситуации мы живем, и мы их информуем, мы доносим эту правду. И вельми приятно, что этот свет находит у себя так само мощности и силы нас поддержать.
3: Как вы думаете, есть у белорусской культуры той ресурс, который позволит стране заховать себя как нацию, коли навод державные межи могут изникнуть?
2: У нас уже были периоды, когда у нас не было державы. Конечно, на сегодня это великое счастье, что держава есть, але и нам треба ее максимально прикласти все намагання, каб ее заховать. Але при этом мы имели горшие периоды, когда державы не было, и все ж таки мы заховались. Это все вельми істотно робить больше повольным наше развитие. И оно не такое, может быть, яскравое, как может быть у інших народов, у інших країн, але и нам, конечно, безумовно, треба заховать эти державные межи за нами. Разом с тем, я уверена, что мы здолеем выжить и навод не маючи этих меж.
1: Нягледзячи на юридичную ликвидацию Верховным судом еще 9 жнивня 2021 года и переезд команды в Варшаву, организация ни на день не спыняла працы.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я. Правоборонца Уладь Лапкович прокомментовал отмовы белорусам у международной обороне. Замежные туристы все частее выбирают Польшу для отпочинку. У городку гуляли на сябровской беседе. У студии Анжелика Ляльковская. Представник Христианского социального союза Германии Александр Хоффман выступил с пропановой заключить межурадовое погоднение помеж Немеччиной и Украины об супрацовництве у сферы военных технологий. У интервью немецкой газете Bild политик заявил, что Украина повинна делиться с Германией с участными распрацовками у галине боевых беспилотников и систем супрадеяния дроном. Поводле Хоффмана, Немеччина и надалей будет подтримливать Украину, однако лечить метазгодным развивать взаимовыгодное супрацовництво. Политик отзначил, что украинский опыт у створении беспилотных систем может допомогти умоцовать обороноздольность Немеччины и поскорить развитие уласной вытворчести дронов. Польские улады все частее отмовляют громадянам Беларуси у надании международной обороны. Про это у эфира телеканала «Белсат» поведомил правоборонца и былый политвязень Уладь Лапкович. Поводле его слов, польский бок тлумачит свои решения тем, что узровень репрессий в Беларуси небыто снизился. Лапкович отзначил, что при этом выкористовываются высновы, которые, как он стверджает, не отповедают реальной позиции правоборончого центру «Весна». Уладь Лапкович подкреслил, что характер репрессий у Беларуси изменился, и они стали меньше публичными, але не меньше интенсивными. Поводле его, теперь значно складаней збирать информацию про политический переслед, бо улады обмежевали доступ до судов, статистики и інших крыниц звесток. Уладь Лапкович так само поведомил, что правоборонцы плануют вести додатковые консультации с польскими державными установами, каб растлумачить актуальную ситуацию с правами человека в Беларуси. Правоборонцы подкреслил, что вертание многих белорусов на родину по-ранейшему может быть небезпечным за рызыки политичного переследу. Польша становится все больше популярным туристичным напрямком сярод замежников. Поводле адмысловага аналітычнага доклада, у минулом годзе замежные туристы покинули Украине больше за 40 миллиардов злотых. Найбольш грошы с Польши выдаткавалі гости з Немеччины и Украины. При этом колькасць ночлегов, якія замежные туристы забронировали у Польши с початку гэтага года, павелічылася на 11% у параўнанні з аналогічным перыядам минулого года. Гэта больш, чым удвая перавышае сярэдні паказчык па Европейском Союзе. Найбольшай популярнасцю у падарожнікаў карыстаецца Варшава і Краков, а таксама Малопольское, Мазовецкое и Заходнепоморское воеводство. Эксперты означают, что все больше туристов приезжают у Польшу не только с краин Евразвяза,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Марія Колесникова закликала Европу до прагматичних контактов с режимом Лукашенки. У Варшаве развіталіся со Светланой Курс. 12 жнюня белорусы смогут назирать частковое сонечное затмение. У студии Анжелика Ляльковская. У Варшаве сегодня развіталіся с белорусской письменницей Светланой Курс. Развітание прошло у два этапы. Спочатку поминальная имша отбылась у костёле Святого Александра на площади Трех Крыжов, а после у музея Вольной Беларуси прошла громадянская панихида, якая собрала родных, сябров, коллег, представников белорусской диаспоры, а так само всех, кто пришел ушановать память письменницы. С нами на сувязи наш корреспондент Марина Савицкая, якая была на развітанні со Светланой Курс. Марина, добрый вечер. Расповедите, коли ласка, як отбывалось развітание у музея Вольной Беларуси. Какие слова памяти у гонор Светланы Курс наибольш закранули вас?
3: Да, так, на самом деле, сегодня на развітание только двум человекам были предоставлены официальные слова. Это демократичная лидерка Светлана Тихановская и ее наместник по объявленному переходному кабинете Павел Латушко. Конечно, у них промовы были больше официальные, але разом с тем, после этого приходили люди, которые ведали Светлану Курс, его вежневец у житті, яны делились своими успоминами про особистое знакомство, про то, как Светлана приходила до какой-то у гости, как до ее подходили мило котики. До речи, верно отметно, что сегодня люди на подеях находятся не только у черным, травмным, таким одение, а лишь еще и у светлым, что символизует именно вида самого этой светлое ставление до жития письменницы. Все означают то, что она была вельми адметным, вельми теплым, приемным человеком.
2: Дякую, Марина, вам за то, что вы смогли передать атмосферу тепла, с якой белорусы сегодня пригадывали Светлану Курс. Нагадаем, Светлана Курс – белорусская письменница, журналистка и перекладчица, ведомая так само под литературным псевдонимом Ева Вижнавец. Она народилась в 1972 году на Любинщине, скончила филологический факультет БДУ, працавала у незалежных белорусских медиа, а после вымушенной эмиграции жила у Польши. Наибольшую ведомость ее принесла книга «По что идешь, волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройца, одну из престижнейших белорусских литературных узнагород. Светлана Курс померла у Варшаве после протяглой боротьбы с онкологичной хворобой. Русская позиционная діячка и былая политзневоленная Марія Колесникова, якая напередодні выступила на открытии Зальцбургского фестивалю у Австрии, закликала краины Европы выпрацовать долготерміновую политику у дочинения до Беларуси. У интервью австрийской газете она заявила, что Европа повинна подтримливать прагматичные контакты с официальным Минском без признания белорусского режима. На ее думку, диалог необходимый для достижения конкретных метов и подрыхтовки до будущих политических змен. Разом с тем Колесникова подкреслила, что главным партнером Европы повинна заставаться белорусское громадство. Поводле ее слов, важно заховывать открытыми махчимости для навучания, культурных

У свете есть несколько десятков ведомых фестивалей. Сярод их карнавал у итальянской Венеции, который проводится на переда дни Великодного поста с масками и роскошными костюмами минулых эпох. Это наистарейший фестиваль, первая сгадка про который дотычется аж на 1094 года, а штогодовая традиция фиксуется с 1162 года. Карнавал от давних часов дозволял стерти социальные межи на период проведения свята. Ти, например, томатина у Испании. Веселое свято, подчас якого удельники кидаются одно у одного пераспелыми помидорами. Ти, например, Октоберфест у Немеччине, ведомый фестиваль пива, который тягнется аж на 16 дней. И в эти дни главным становится пиво, музыка и костюмованные шести. Еще можно вспомнить фестиваль светла у Японии, День померлых у Мексики, фестиваль солнца у Перу, фестиваль викингов у Шотландии. Все это сусветно ведомые святы, на которые имкнутся приехать туристы из многих стран, бо это ярко, весело и пригожа. Stop!

0: различных новинок. Что на «Семидюнце» было не так? От понеделка до недели.
1: Идзе пятый год войны. Гараць склады маркетплейсаў, НПЗ і рэшткі Чорнаморскага флоту РФ. А некаторыя расейцы задаюцца пытаннем, а што, уласна кажучы, здарылася? Чаму прапаў бензін? І чаму РФ перастала быць краіною-бензаколонкай? Пра гэта і іншае разважаюць рэжысёр Александр Інжыеўскі, журналіст Алесь Ляўчук і Яўген Меркіс.
2: Алесь, прывітанне, можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапал бензін, кажуць, што там праблемы з транспартам, з прадуктамі, адпаведна, ну і один за іншым масты знікаюць.
3: Ну, пачнем з таго, што да 13-го года, там да 14-го года там нічога не знікала. Я сам быў у Крыме ў свой час, калі гэта быў паўвыспа ўкраінская. Там было вельмі шмат смачнай ежы. Там было вельмі смачнае сала. Там было чыстае, прыгожае море, і там было проста заваліць бензіна. Что их здарилось, что случилось, я не понимаю.
2: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
3: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
2: До речи, на конт бензина, что, власно кажучи, здарылося? Его ж было шмат, и Россия является такой ведущей краиной по вырубу бензина. То есть, что здарылось?
4: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставили все эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что бывает.
4: Ну так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не совсем вылеченных вот этих вот, не совсем здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, как их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами, а вы их посылаете на передовую. Это значит, что яны могут убивать, але вось, коли появляется рызика, что их могут забить, это не, это мы не подписывались. А как вы хотите, что война только однобоковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слушайте, не. Ну и зараз око за око.
2: Меня что удивляет, коли монитору так социальные сетки, вот, особенно российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так вот, тот же Юрий Лоза, який верить у теорию плоской земли, опубликовал пост в вельми резонансную Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле не появится больше? И как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли? Ему пора или на маленьком плоту, так?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Зеленский заявил про обновление списку приоритетных целей для удара по России. У Варшаве развіталіся со Светланой Курс. У Гарадзенской области с початку года у авариях загинули 4 детей. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил про обновление списку приоритетных целей для украинских дальнобойных ударов по территории России. Поводле слов украинского президента, отповедный план выполняется згодно с поставленными задачами, а далекость украинских ударов уже перевышает 3000 километров и протягивает повеличиваться. Зеленский значил, что с початку года у межах этой кампании было выполнено больше за 1000 огневых задач. Под удары трапляли нафтовые объекты, важные военные вытворчості и ключевые логистичные вузлы. Сегодня у Варшавском костеле Святого Александра на площади Трех Крыжов отбылось развитание с белорусской письменницей Светланой Курс. Яна померла 20 липеня после тяжкой онкологичной хворобы. Литургию провел ксёндз Вячеслав Барок. Верхняя зала была заполнена белорусами полностью, говорит пресс-секретарка офиса Светланы Тихановской Ганна Красулина.
3: Ну, вот такой образ Беларуси, вот у ёй, он так сошёлся, что это и свобода, и надея, и вот такое разумение и повага до своего, до культуры, любовь до Беларуси, до белорусов, надея на то, что будет Беларусь наша вольная, и она шмат для этого працавала.
2: Сябровка Светланы Курс, письменница Ганна Кондратюк, приехала на развітанне з Беластоку. Я приехала, каб поклониться апошні раз светлой памяти Светланы, говорить Ганна Кондратюк.
4: Книжка, якую я написала, это бестселлер, але і думаю, знаковая книжка 21 стагоддзя. Яна будзе жыць разам Светланай Курс, Евай Вежнавец. Гэта книжка як такая ікона Божай Маці. Гэта книжка, думаю, што узіраецца у нас людзей, у нас жанчын, беларусак. І не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
2: З касцёла урна з прахам Светланы Курс была перавезена ў музей Вольны Беларусі, дзе адбылася грамадзянская паніхіда. С початку бегучего года у Гарадзенской области отбылось 23 дорожно-транспортных здарэння с удзелом неполнолетних. У выніку аварии 21 дитя отримало травмы, еще 4 детей загинули. Дзяржаўтаінспекция проводит профилактичную працу с детьми и их батьками, а так само узмацняя контроль за выполнением правил перевозки неполнолетних. Супрацовники ДАИ нагадывают дорослым про необходимость заховывать осторожность на дорогах и особливую увагу звертать на безпеку детей. У Лагойску у жилым доме знайшли тело трех человек. Еще один мужчина трапил у реанимацию с прикметами острого отручения. Здарэнне отбылося сегодня раницей. Загинулыми оказались 44-годовый мужчина и две женщины во возрасте 40 и 42 годов. А вот для информации следчего комитета, напередодні компании с 9 человек уживала алкоголь. Следчие призначили судово-медицинские экспертизы, каб высветлить причины трагедии. Разглядаются разные версии здарэння, у тым ліку отручення суррогатным алкоголем альбо наркотичными речевими. По факте здарэння распачата кримінальная справа о причиненні смерти по неосторожности двум альбо больш особам. Больш навіну на сайте в социальных сетках Беларускага Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе ночью чекается переважно ясное и спокойное надворье. Температура поветра понизится до плюс 16 градусов. Ветер слабый, заходний, паўднёва-заходний, хуткостью каля 2-4 метров за секунду. Ападков не прогнозуется.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди.

0: nożej.
1: Правёску Добрыва, да, что у меня гляшчали на гай на Ущине, расповедали спявачки народного коллектива Добрыва, да, Валентина Климович и Нина Яудасюк, да Тамара Яудасюк с товариства сябров Кляшчалёвской земли. Я Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. На сустречу с чарговым героем серии «Спадляшча родам. Месце, падзеи, люди» запрашаю. Уже простый день.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: скоплина. А здесь никли клетки все шмат год тому.
1: Зима, варежки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что году худко к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Yeah.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

приходится платить. Все это стомою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры смагаются за право быть с тобой. Знаемся,